позором на костер, тайно связывая руки, как за ангелами вниз, смотай вечные перемуки. Сыгание решит, кто наказан будет раньше. Глаза помнят, тело стонет, сердце требует реванша.